Legendaliums. Шаг за шагом только вид дождя между домами мой друг и брат играет ноту в них наша жизнь так запомним словно сказочная пыль. Виртуальность, реальность, везде есть люди, скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги, я вижу мрак, панические страхи закрываются мои глаза, любовь, поработение, сердце в чужих руках, разбито, как зеркало, третий шанс, полет в небеса, запущена золотая стрела, случайный старт, смерть, реинкарнация, движение. Я в ритм дождя, падает слеза, горький лайм, одиночество, печаль, тени на стене, повторяет равномерно.

одиноты, в них наша жизнь. Это сага моей жизни. Сага моей жизни. Кровь по рукам, шаги, вижу мрак.